слушахме Амарела на Деля Харалампиева, номер 8 в БНР Топ 20. Номер 7.